Дипор кахам, жатонону. Акаспани Агартала, табук сэнгзаго зинитинини. Дипор зорани кокборо кавай панда. Пуйлено кенаразаганы срайрокни панда бэкри бодол. Тео пандано ком тингненка, тонуза депорма.